В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Тюмени 6 часов.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: часов в Тюмени. Эй, осень, ты что творишь? Ты что вытворяешь? Почему так тепло, так прикольно, а, на улице?
1: Да, продолжаем встречать этот день вместе с любимой музыкой, новостями, шутками, ну и настраиваться на этот четверг.

0: Спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7:04 в Тюмени. Доброе утро, всем привет, здравствуйте. Саша Самойлов, так зовут меня.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро. Сегодня 3 сентября, четверг. Ну и давай.
1: Давай не будем этого делать. Это уже старый прикол.
2: Ну ладно,
1: хорошо, для протокола. Чисто для протокола.
3: Я календарь переверну. И снова 3 сентября.
1: Ну, ты довольна?
2: Да, да, максимально. Но помимо этого, конечно же, у нас сегодня солнечное утро четверга.
1: Вообще, кстати, песня, вот почему мне еще не нравится? Потому что это очередная песня «Неправда». Вот смотрите, «Тополиный пух», «Жара», «Июль», да? А под «Тополиный пух» в июне.
2: Ну да.
1: А здесь 3 сентября горят костры рябин. Вы посмотрите, листья еще все зеленые, никаких костров рябин. Все?
2: Обманщики вообще. И вообще уже на самом деле ощущаются и такие появляются приятные мысли о выходных, которые, кстати, будут очень даже теплыми.
1: Самое время уже начинать их планировать. И желательно где-то, чтобы это было на открытом воздухе.
2: Да.
1: То есть либо там что-то гулять, либо где-то там за городом, что-то шашлыки, банька. Ну, вы и сами взрослые люди тоже прекрасно знаете, да, как это все делается, поэтому... Спланируйте уже, да. Ну, а мы потихонечку уже планируем промышленный энергетический форум ТНФ. Ну, точнее, не мы, а вообще все тюменцы. Потому что программа там масштабная, обширная. В том числе будет возможность...
2: Для тех, кому нужны знания и лиды. То есть, если у вас какой-то есть проект, вы можете напрямую с руководителями и экспертами отрасли на самом этом мероприятии пообщаться без посредников. Мало того, можете представить свой продукт или проект этим представителям. Ну, и пройти практикоориентированные такие мастер-классы с самими профессионалами Сколково.
1: Насколько я знаю, это не то, что профессионал, это профессора.
2: И это, ну, естественно.
1: То есть это, понимаете, уважаемые настоящие ученые. В общем, очень крутая возможность. И знаете, никуда не нужно ехать, все приедет вот прямо сюда к нам. Поэтому oilgasforum.ru, в очередной раз вам напоминаем, там вся программа, там все подробности. Заходите, регайтесь и... Получайте крутые знания и классную культурную программу. Ну, у нас тоже, между прочим, здесь программа предусмотрена, да, очень такая масштабная, занимательная, развлекательная. И вот уже через пару минут...
2: Интересная будет новость. Просто миллениалы все сюда. Напрягаем сейчас свои олдскулы и вспоминаем, с чем же мы ходили в школе на шее в начальной... ну, начальных классов.
1: На шее?
2: Да, что там такого вешали?
1: Телефоны вешали.
2: Ключи мне, папа, потому что я однажды потеряла. Я тебе их на шею повешу.
1: Ключи, да.
2: Да.
1: Вот об этом поговорим?
2: Ну, почти. Расскажу чуть позже.
1: Окей, после Tame Impala, Дракула. Будут все подробности. Еще раз всем привет.
2: Доброе утро.
1: И классно.

0: 7 часов и 10 минут. Не знаю, почему такой смешок. Ну, типа, как будто это же... Да, 7 часов и 10 минут в Тюмени. Итак, Яна, пожалуйста, миллениалы должны были вспомнить, с чем они ходили на шее, но мы все неправильные варианты ответа назвали. Что же, о чем же пойдет речь?
1: Ну, кстати, песня была некой такой подсказкой вот к этому ко всему. Дракула у нас кто? Вампир же.
0: А акулий зуб на шее носили.
1: Ну, нет, нет, нет, совсем не то.
0: Это в какой-то гавайской школе дети...
1: Ну, да, да, да. А в сибирской кокоть медведя. Да. В общем, чеснок выяснили, что буквально является суперфудом для молодости.
0: Но, а ты реально, вот подожди, ты реально ходила вот с этим чесноком? Вот в киндере еще он
1: да,
0: у тебя был,
1: на веревочке с дырочками, и там чеснок. Весь класс ходил так, между прочим.
0: Не, я такого вообще не помню. Я знаю, что так делали, но я не помню, чтобы... Ну, если бы мне мама сказала вот это носи... Ну, истерик, скандал был бы дома, конечно.
1: С шапкой-то еле справлялся, да, что на улицу нужно надевать.
0: Да, да, да. Чеснок, это, конечно, такое себе.
1: Но зато, да, ни один вампир не пробрался к нам в класс, между прочим, да, и ни один вирус. Но я ходила только один день, и не сказать, что какой-то прям был
0: результат.
1: Потом тебя
0: залошили другие дети, да, и ты быстро перестала это делать.
1: Ну, в общем, знаменитый биохакер один из съедает раздавленный зубчик чеснока и смешивает его с медом. По его мнению, именно этот лайфхак сохраняет его молодость и уровень энергии в 59 лет. И вот если посмотреть на фотографию этого биохакера, то прям очень даже ему больше...
2: Как будто бы, да.
1: 35 не дашь.
0: Ну и что, что он колет всякие там ботокс, да, занимается спортом, всякие эти штуки, да, омолаживающие. Только чисто на чесноке все держится. Ну это я угораю, конечно, это я от себя уже добавляю. Что там, мед и чеснок? Ну это же вообще, если вот так представить, это же прям вот пышет здоровьем и одиночеством, да, потому что как бы, ну, чеснок такой себе.
1: А может мед это все как-то так нивелирует, сглаживает?
0: Ну ты бы вот готова была... А, один зубчик надо всего лишь съесть. Ну это как будто бы... Как будто бы и ладно.
1: В целом, ну, вечером так хоп, и все.
0: Ну, нет, видишь, вечером...
1: Ну, вот ты один вечером ложишься спать уже и ни с кем не контактируешь. Это если с утра, то да, там, ты везде один,
0: ну,
1: в автобусе, в машине,
0: а если
1: на
0: у меня какие-то планы, там, с женой что-то?
1: Ну, тогда после, не знаю.
0: Ну, в общем, короче говоря, лишний раз нам напомню. Мне нравится, как вот, знаешь, сейчас открывают то, что уже и так открыто, что чеснок это полезно для здоровья. Супер, спасибо большое, мы и так это знали.
3: В дни форума для жителей и гостей Тюмени откроется городское пространство ТНФ. Лекции, мастер-классы, соревнования роботов и музей просто о нефти. Без регистрации. Ждем вас с 14 по 17 сентября на площадке Тюменского технологического

0: нормально с утра такое, да, гитарки прям. Вот прям вообще то, что, как раз то, что нужно, чтобы вообще взбодриться и прийти в себя. 7 часов и 19 минут в Тюмени. И чем займемся далее, а?
1: А, я сейчас расскажу.
0: Ну, давай.
1: Примерно через 15 минут мы расскажем астрологический прогноз для каждого, вот для прям для каждого из вас, кто сейчас слушает нас. Ну и узнаем, как продуктивно и результативно провести этот четверг.
0: Прекрасно. Также давайте разузнаем главные новости Тюмени, которые произошли вот пока мы спали, отдыхали. Новости сразу же после Баста и «Моя Мишель», «Если я буду танцевать».
2: Реклама.
3: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
4: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! «Мегатюмень.ру».
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
1: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Антонов, доброе утро.
1: Доброе утро. 55% тюменцев хотят работать с лучшими друзьями в одной компании. Гораздо меньше желающих работать в одном коллективе со вторыми половинами, отцами и матерями. Такие данные следуют из опроса сервиса «Суперджоп», пишет «Тюменская линия». Мужчины охотнее женщин готовы делить рабочие будни с друзьями, женщины с матерями. Оказаться в подчинении у жены представители сильного пола желают заметно реже, чем горожанки в подчинении у мужа. А вот работать с матерью руководителем согласен лишь каждый пятый мужчина. В Тюменской области работает региональная школа программирования. Более 50% ее слушателей – это действующие специалисты, которые приходят повышать квалификацию и осваивать новые инструменты. Так в области формируется не только спрос на IT-кадры, но и встречное желание людей развиваться в востребованных профессиях, заявляют в департаменте информатизации региона. Для школьников действует Центр робототехники и автоматизированных систем управления. Он охватывает 78 классов по всему югу области. Перекрытие дороги по улице Максима Горького в районе улицы Фабричной в Тюмени продлили до 14 сентября. При этом перекресток этих улиц для движения транспорта открыт. В городской администрации напомнили, что здесь выполняются работы по реконструкции участка трубопровода тепловой сети. Объехать участок тюменцы могут по улицам Холодильная, Мельничная, Республики и Фабричная. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения. На этом у меня все. Ну а далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7 часов и 30 минут в Тюмени. Сегодня четверг, 3 сентября, и у вас нет шансов как-то допустить ошибку, потому что мы вас сейчас будем предупреждать. Пожалуйста.
2: Овны, вы найдете ответы на многие вопросы практического характера, потому что не станете искать сложные решения.
1: Тельцы, прислушайтесь к советам, которые дадут проверенные союзники, и постарайтесь не увлекаться слишком смелыми экспериментами.
2: Близнецы, сегодня будьте внимательны к деталям и не рискуйте. Это будет очень разумная стратегия.
1: Раки, если раньше вы часто спорили о чем-то со своим партнером, сегодня сможете наконец-то достичь компромисса.
2: Львы, интуиция будет чрезвычайно острой, и благодаря ее подсказкам вы сможете догадаться о том, что другие от вас долгое время скрывали.
1: Девы, лучше записать основные моменты и важные детали, чтобы потом не пришлось придумывать их заново.
2: Весы, вас ждет спокойный гармоничный день, когда никуда не нужно торопиться и можно сосредоточиться на запланированных делах.
1: Скорпионы, будьте готовы защищать свои границы и давать отпор. Все.
2: Стрельцы, сегодня все будет складываться не совсем так, как хотелось бы, но вас это едва ли испугает или огорчит.
1: Козероги, готовьтесь принимать серьезные решения прямо на ходу.
2: Водолеи, подходящий момент для того, чтобы обдумывать долгосрочные планы и разработать стратегии. При этом вы не станете витать в облаках.
1: Ну и рыба, интуиция подскажет, на кого можно положиться, а кому доверять не стоит.
0: Хотите заглянуть в будущее нефтегаза? За 2990 рублей свободное посещение выставочного пространства ТНФ-Экспо и открытых пич-зон. Новейшие технологии отрасли, живые демонстрации, нетворкинг в кругу профессионалов. Доступно каждому. С 14 по 17 сентября. Тюмень. Технопарк.

0: 901. Ну, это, конечно, фантастическая история, да. Потому что, если, мне кажется, Серябкина, вот у любого мужчины, типа, номер, просто я бы сразу же все просто вот выложил бы и все. Просто без всяких разговоров. Этот еще там, типа, 902. Конечно, конечно. Фантастическая история, 100%. 7 часов и 34 минуты в Тюмени. И вы знаете, истории абсолютно реальные ждут нас дальше, в нашей страничке вдохновения и мотивации.
1: Да, именно там мы рассказываем, смысл в том, что случилось в этот день, может быть, какой праздник, событие, открытие, день рождения, может быть, чей-то. Ну и вдохновляемся на позитивный настрой этого дня.
0: Вы знаете, сегодня действительно очень много прикольных поводов. Я даже вам более того скажу, что мы покопаемся в нижнем белье. А вот в чьем?
1: Очень интересно.
0: Узнаем сразу после новинки Rise Slow от Kima Sounds уже скоро.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 11 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до плюс 20 и без осадков.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
9: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
10: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.

0: Спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7.41 в Тюмени. И, как обычно, вот в этом моменте мы вам рассказываем, чем знаменательна дата. Сегодня конкретно 3 сентября. Для того, чтобы вас замотивировать и вдохновить. Ну и, конечно же, сегодня 3 сентября. День прощания. Это все понятно. Да. Вот. Но есть еще кое-что, о чем хотелось бы поговорить очень серьезно. Я обещал вам покопаться в нижнем белье. И, сегодня считается, что вот именно сегодня был изобретен бюстгальтер.
2: Mm-hmm.
1: Бюстгальтер.
2: Нужная вещь.
1: Изобрела, значит, его...
2: Женщина.
1: Да. Ну, как это ни странно, да?
2: Да. Вообще очень много чего женщины изобретают.
1: В общем, она там из носовых платков и ленточек вот изобрела такую замену тяжелому корсету. И вы знаете, сразу же тут популярный запрос еще один есть. Почему полезно ходить без бюстгальтера? Хотите, вам прочитаю?
2: Давай.
1: Улучшает кровообращение, здоровье кожи, комфорт и расслабление, укрепление мышц. В общем, девочки...
2: Мне кажется, это писали мужчины 100%, потому что, чтобы наслаждаться вот этими видами прекрасными.
1: Хорошая попытка, да, была?
2: Да. Но раскрыли.
1: Слушай, Яна, мы должны что-то знать, я имею в виду, какие-то, может быть, цвет, может быть, да, что-то как-то, какие-то сигналы, да, такие невербальные.
2: Невербальные сигналы – это когда уже ты видишь нижнее белье, и если оно одинакового цвета, значит, как бы не ты один что-то
1: понятно,
2: настраивался.
1: Все понятно, все. Полезная, ценная информация. Так, еще сегодня отмечается день винограда. Угу. Любишь ли ты виноград?
2: Люблю, знаю, без косточек особенно.
1: Киш-миш, определенные сорта.
2: Да.
1: И вы знаете, я, оказывается, тоже вообще неплохо разбираюсь в сортах винограда, потому что, смотрите, пино нуар, каберне савиньон, шардоне, это все не чужие для меня слова. Откуда-то, где-то я это слышал.
2: Знакомое что-то.
1: Мне такое, пока не могу понять, не могу вспомнить, почему именно я, значит, знаком. Со всем этим. Мальбек, опять же, да?
2: О, это Мальбек и Сюзанна, это вот же исполнители.
1: В общем, ну что-то это все знакомое мне. И еще сегодня день Шнобелевской премии. Это как Нобелевская премия, только за какие-то сомнительные достижения. И, чтобы вы понимали, за что ее вручают, вот, например, одни ученые изучали, если покрасить корову как зебру, уменьшится ли количество укусов мух. Потом было исследование, то есть транспортировка носорогов. Они выясняли, что перевозить носорогов вверх ногами безопаснее для их здоровья, чем обычно. Или, например, вот изучалось, что есть такие люди, которые считают статистику количества передач в футболе, например, да? И если вдруг на поле выбежит человек в костюме гориллы, то они этого даже не заметят, потому что они настолько сфокусированы.
2: Сконцентрированы.
1: Вот такие исследования проводятся, и вот за них награждают. Причем, знаете, там на выступление дается 8 минут. И 8-летняя девочка регламентирует выступление. То есть, если слишком скучно, она выходит и говорит: пожалуйста, перестаньте, мне скучно. Вот, то есть там унижают вообще по полной программе.
2: Как могут, да.
1: Кстати, у нас, у российских физиков тоже есть вот премия за то, что они заставили лягушку левитировать с помощью магнита. Но впоследствии Андрей Гейм стал обладателем и Нобелевской премии и является чуть ли не единственным, кто вот и Нобелевскую, и Шнобелевскую получил. Поэтому гениальность, она всегда граничит где-то с какой-то ерундой.
2: Да.
1: Вот, наверное, такой настрой нам нужно сегодня вынести и классно провести этот день.
0: На ТНФ будет жарко. Вас ждут квартирник свои для своих, барбекю, фестиваль напитков. А 15 сентября ТНФ Найт с группой «Танцы минус» и традиционный утренний забег на набережной. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru уже сегодня, 16.

0: 7 часов и 50 минут в Тюмени. Ну и мы предлагаем вам достать смартфоны, открыть ВК, открыть Макс, для того, чтобы пообщаться вновь с нами на сегодня вот такую вот тему.
1: Поговорим про приставучие песни. Вот, например, сегодня, да, 3 сентября, Шафутинский, наверное, скорее всего, кто об этом услышал, тоже немножечко она заела в голове. То есть какая песня у вас заела недавно, ну или сегодня, или там когда-то было, и как вы с этим справляетесь, чтобы она отстала?
0: Могу привести пример про себя. Этим летом точно, вообще точно, вот приставучая песня была. У, Майорка!
1: О,
0: это
1: да.
0: Где? Это
1: да,
0: далеко
1: да, да,
0: от...
1: Да, да.
0: Это вообще просто, я не мог от этого избавиться никак.
1: Угу.
0: У меня способ только один. Просто не держать это в себе и заразить как можно больше людей.
1: Ну, кстати, да.
0: Вот, потом вы как-то все вместе это... Потом проходит, и нормально все. Потому что, ну, вот как-то так, короче. Это у меня сын ходил тоже вот... Угорал. Вот, на работе тут все тоже. Ну, в общем, я вот так как-то... Может быть, это не очень гуманно. Но почему я должен один мучиться? В общем, я так как-то справляюсь. 8-922-300-104-6 и канал ВК, радио Красная Армия. Какая песня к вам пристала? Недавно заела. И как сделать так, чтобы она отъела? Отъела.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 10 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до плюс 20 и ожидается небольшой дождь в течение обеда.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
4: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
4: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 2990 рублей.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8. 16+.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
9: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-200-00-1701.
10: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов, свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
11: «Тримет».
9: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: таких песен, которые вот, ну, ничего ты с этим не поделаешь. Ну, просто вот что-то ходишь, и опа! И
1: в
0: вот
1: рандомный
0: она,
1: момент просто.
0: И вот она опять, да. Бам. Вроде ты, как бы она тебе, может быть, даже не сильно нравится. Ну вот просто то и дело, вот она как-то появляется, вот так напевается. И вот какие сообщения прилетают к этой минуте.
1: Меня заедают рекламы про Wildberries и Озон. Их настолько много, что начинаю узнавать уже с первых нот.
0: А какие там, руки-загребуки, вот эти,
1: да? Да, вот эти все.
0: Согласен.
1: Вообще,
0: согласен,
1: правда.
0: Да.
1: Особенно, когда на фоне вот это вот на подкорку куда-то там откладывается.
0: Вот, знаете, у нас вчера с Яной произошла вообще история. Просто в какой-то рандомный момент она начала петь, как это там...
1: Милипопс, а как вкусно, ням-ням-ням.
0: Нет, ты просто спела, милипопс.
1: Ням-ням-ням, что-то такое,
0: и
1: да.
0: Я такой, типа, говорю, что ты спела? И она начинает петь, и это из рекламы тоже какие-то хлопья там.
1: Да, да.
0: И
1: да.
0: Мы начинаем вместе петь. Я думал, что вы... я один только дурачок помню вообще эту рекламу.
1: Да, нас таких много.
0: Помню, был довольно продолжительный период, когда сознание то и дело подкидывало песню «Baby Shark». Вот прям надолго она прилипла. Я согласен. Там очень такой «Baby Shark». Мы сейчас опять человека вызовем эту песню. Ладно, все, не будем.
1: Да, главное, не песня.
0: И вот только-только отпустила, и мы вот тут вот. Вот тут нам сразу же кусочек. Руки стекают, будто дождь по моим губам. И обязательно, где слова пересиль, делать максимально писклявый голос.
1: Ну, решишься сам. Ну, еще вот, наверное, все люди моего возраста помнят номер такси 4-5-5-5-5-5. И из каждого утюга это играло.
0: 4-5-5-5-5-5. Интересно, кстати, как у них вообще дела? Давайте попробуем позвонить. Попробуем позвонить, кстати?
1: Давай.
0: Мы уже просто второй раз, по-моему, вспоминаем.
1: Они еще работают?
0: Сейчас, подожди.
1: Ну-ка, давай узнаем. Мне интересно, просто вот мы сейчас много таких заедающих песен озвучили, что из этого у людей останется в памяти.
0: Я звоню.
1: Давай.
2: Вас приветствует компания Dreamaf.
0: Да, не работает. Какая песня вам, ну, заела у вас недавно или вообще когда-то заедала вот последнее время? Пишите 8922 300 146 наш Макс и канал ВК Радио Красная Армия.

0: 8 часов в Тюмени. Ну просто посмотрите, какая роскошная погодка сегодня в Тюмени, и настроение уже соответствующее.
1: Продолжаем просыпаться, пробуждаться, ну и, конечно, встречать этот день в хорошем настроении.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 8 часов и 5 минут в Тюмени. Всем привет, доброе утро, здравствуйте. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе, приятное такое, ну вот почти солнечное. Только что было солнышко, но оно еще сегодня появится 100%. Ну а особенно оно появится на выходных, там вообще плюс 25.
1: Но сегодня пока что еще четверг. И, ну ладно.
2: Ну давай.
1: И снова 3 сентября. Если честно, мне кажется, все уже. Ну уже хватит этого прикола.
2: Ну немножко, но один день в году-то можно.
1: Не, ну с другой стороны, если это кого-то веселит. Ладно, хорошо. Потому что обстановка сейчас вообще, знаете, вот особенно вообще с бензином, да, опять очереди что-то вернули. У меня осталось, короче, запас хода 170 километров.
2: Только до работы и до дома, и все,
1: ну,
2: да?
1: Ну,
2: вот
1: короче,
2: вот.
1: Я не знаю, уже, наверное, мне тоже пора в очередь, да, наверное.
2: Ну, уже, да, можно.
1: В общем, если это как-то вас веселит, то окей, давай, используем вообще все, что только можно. Самое главное, чтобы настроение было прикольное. Так, ну и, конечно же, очень много...
2: Мы рассказываем.
1: Прикольного всего, да. Рассказываем про промышленно-энергетический форум ТНФ, который с 14 по 17 сентября пройдет у нас в Тюмени. В основном базироваться он будет на площади у технопарка.
2: Ну и там не только он полезен будет, этот форум, для бизнесменов, предпринимателей, управленцев, но и для обычных людей также. Там будет большая выставка, которая вход будет бесплатный абсолютно. Ну и есть определенные... такие форматы, билеты, которые доступны и также обычным людям по приемлемой цене. По-моему, 2990,
1: да? 2990 формат Visitor, который открывает вам доступ к неплохой такой деловой программе, да, вы сможете там посещать кое-какие мероприятия, и к культурной программе, в том числе концерт группы «Танцы минус».
2: Да.
1: А это, сами понимаете, легендарная рок-группа. И если вы хотите попасть на это событие, то oilgasforum.ru. Можете там уже бронировать билеты, регистрироваться и так далее. Ну, а можете, конечно, понадеяться на удачу, потому что у нас есть пригласительный визитер, который мы хотим подарить кому-то из вас. Уже скоро расскажем все подробности, что нужно для этого сделать. Пока же переходим к новостям.
2: Ну и я такое увидела, такое просто! Вообще, с ума сойдете! Один известный футболист кое-что показал. Очень такого внушительного размера, кстати. Ну и фанаты...
1: Тебе в директе, да?
2: Ну, если пока еще не такой уровень у меня.
1: Футболист известный в моем дворе, да?
2: Из соседнего двора, да. Этот очень известный, не совсем отечественный футболист. Фанаты, конечно, не ожидали такого от него. Вот все что угодно, а этого нет.
1: Ну, будем разбираться с подробностями, как я понимаю, сразу после Кэти Перри и Канье Уэста. И идти. Всем еще раз привет.
2: Доброе утро.
1: И классного дня.

0: шоу «Рэда Красной Армии» Кэти Перри, Канье Уэст и Ти называется их совместочка. Ну вот до конца все-таки, я так понял, еще неизвестно, состоится концерт Канье Уэста в России или не состоится. Но мы уже на всякий случай повторяем, готовимся и настраиваемся.
1: Да.
0: 8 часов и 12 минут в Тюмени, но пока давайте к скандалам. Итак, известный футболист.
1: Один из самых известных футболистов планеты продолжает кое-чем заниматься и удивляет тем самым своих фанатов.
0: Mm-hmm.
1: В общем, Дэвид Бекхэм...
0: Про Дзюбу опять.
1: Нет, Дэвид Бекхэм, красавчик, конечно же, показал свой огромный барабанная дробь. Кабачок. Он очень такой, знаешь, причудливой формы. Тут вот видео есть.
0: А, я загогулина.
1: Да, очень непонятной формы.
0: Я вам так скажу, вы знаете, что вообще-то Дэвид Бекхэм известен своим кривым ударом, потому что, ну, когда мяч летит вот такой закрученной траектории, как, может быть, смотрели, если фильм особо опасен,
1: да,
0: там,
1: да, да,
0: вот
1: да.
0: Так вот.
1: За угол пуля залетает.
0: Да, но... да, да, вот примерно так же, да, Бекхэм знаменит своим кривым, да.
1: Ну, а тут еще сказано, что раньше, если вдруг кто не знал, раньше он хвастался своими курицами. Да, а теперь настало время кабачка. Ну, как бы сезон, знаешь, вот я бы одобрила. Я люблю кабачки, особенно у нас тут в России. Это вот, а кабачок вам надо? И вот его кабачок не поместился бы в пакет, чтобы унести домой.
0: Ну, это, конечно...
1: Такое не стыдно даже. Положить на видное место.
0: Ну, вообще, Дэвид Бекхэм, конечно, очень вдохновляет. То есть вот некоторые мужчины, да, немножко побаиваются вот этих кризис среднего возраста, потом, что там, следующий какой-то еще кризис там, да.
1: Ну, вот первые 40 лет детства.
0: Дэвид Бекхэм вообще просто вот как-то всегда смотришь, он всегда еще полон энергии, отлично выглядит, классно одевается. Вот реально гайд, как вот правильно, круто. Вот знаешь, таким стариком я хотел бы быть.
1: Да даже бы я хотела быть таким стариком.
0: Ну что же, давайте тоже, значит, вдохновимся этим примером и тоже будем хвастаться своими кабачками в соцсетях. Только в прямом смысле этого слова, да?
1: Да.
0: Потому что, ну, как бы, да.
2: С 14 по 17 сентября весь «Нефтегаз» будет в Тюмени. На площадке технопарка пройдет промышленно-энергетический форум ТНФ. Сотни компаний, тысячи профессионалов, десятки делегаций со всей страны. Решайте стратегические задачи, находите партнеров, будьте в центре перемен отрасли. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru уже сегодня. 16

утреннем шоу «Ред на Красной Армии». Губы целуют. Классная такая атмосферная, ну и какая-то летняя вайбовая история. 8 часов и 20 минут в Тюмени. И, вы знаете, очень вайбовым будет концерт группы «Танцы минус», который состоится в рамках форума ТНФ.

0: И, ну, наверняка, ну, хочется побывать, да?
1: Угу,
0: хочется.
1: Конечно.
0: И есть такая возможность сделать это за наш, так сказать, счет. Билет формата Visitor мы подарим одному из вас в этом часе.
1: Ну, а что этот за формат такой, Visitor? Он позволит вам познакомиться с выставкой, если вы никогда не были, и увидеть новые технологии, которые продолжают развиваться чуть ли не каждый день. Ну и познакомиться также с группой вечером. В любом случае на «Танцы минус» вы попадаете.
0: Mm-hmm. В общем-то, мы сегодня решили как раз-таки вот немножко вспомнить творчество этой группы. Но чуть попозже мы как раз вот этим займемся. Пока же, если вы хотите такой билет заполучить, пишите нам в «Макс» слово «ТНФ». И все, и мы понимаем, что вот есть желающие, потом одного счастливчика случайным образом выберем и с ним сыграем. Но это будет минут примерно через 15, все, да. Перед этим, что у нас, тоже планы хорошие.
1: Любимый астропрогноз от самых ярких звезд. Расскажем, что нужно учитывать и к чему прислушиваться, чтобы построить свои идеальные планы на сегодняшний день.
0: Ну а еще, свежие новости и Бауэр с мощной темой «Calling out for you». В общем, продолжим утро. Просто замечательно.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф. ЖК.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Группа «Многоточие» в Тюмени.
3: Жизнь так
2: только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 6 в Тюмени, а вот и свежие новости, а вот и Николай Антонов. Доброе утро.
1: Да, всем здравствуйте. В Тюмени стартовал отборочный этап конкурса «Студент года Тюменской области». Подать заявки могут студенческие сообщества и учащиеся очной формы обучения, которые имеют хорошую или отличную успеваемость и добились успехов в разных сферах. Участников ждут очные испытания, самопрезентация, собеседование, тестирование и решение кейса. В этом году добавлены новые номинации: «Правозащитник года», «Доброволец года в сфере чрезвычайных ситуаций», «Добровольческое объединение года в сфере чрезвычайных ситуаций». Также появился специальный трек «Дебют года». Подробная информация в соцсетях студсовета региона. Около 1 200 000 бюллетеней напечатают в Тюменской области для голосования по одномандатным округам на выборах депутатов Государственной Думы. Передача готовых бюллетеней запланирована на 4 и 7 сентября, сообщает информцентр регионального правительства. В бюллетене избиратели увидят название избирательной кампании, разъяснение порядка заполнения, фамилии, имена и отчества кандидатов, а также краткие сведения о них. Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября. Ну а далее информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил для жителей Тюменской области и других регионов России возможность межрегионального переноса номера. Компания сняла региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Для работы процедуры с первого дня оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии Саша Самойлов, Яна Кушнир и утреннее шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 3 сентября, сегодня четверг, и вот подсказки от астрологов на этот день.
2: Овны, вы найдете ответы на многие вопросы практического характера, потому что не станете искать сложные решения.
1: Тельцы, постарайтесь не слишком-то увлекаться смелыми экспериментами.
2: Близнецы, сегодня будьте внимательны к деталям и не рискуйте. Это будет очень разумная стратегия.
1: Раки, если раньше вы часто спорили о чем-то со своим партнером, сегодня вы сможете достичь компромисса.
2: Львы, интуиция будет чрезвычайно острой, и благодаря ее подсказкам вы сможете догадаться о том, что другие от вас долгое время скрывали.
1: Девы, лучше записать основные моменты и важные детали, чтобы потом не пришлось придумывать их заново.
2: Весы, вас ждет спокойный гармоничный день, когда никуда не нужно торопиться и можно сосредоточиться на запланированных делах.
1: Скорпионы, будьте готовы защищать свои границы и давать отпор.
2: Стрельцы, сегодня все будет складываться не совсем так, как хотелось бы, но вас это едва ли испугает или огорчит.
1: Козероги, готовьтесь принимать серьезные решения прямо на ходу.
2: Водолеи, подходящий момент для того, чтобы обдумывать долгосрочные планы и разработать стратегии. При этом вы не станете витать в облаках.
1: Ну и рыбы, интуиция подскажет, на кого можно положиться, а кому доверять не стоит.
0: Из чего состоит форум ТНФ? Три тематических трека: технологии и цифра, стратегии, люди и три уровня участия. Форум – площадка первых лиц для глобальных вопросов отрасли, где встречаются топ-менеджеры нефтегазовых компаний. Экспо – территория знаний и решений для бизнеса. Лайв – вся культурная программа форума. С 14 по 17 сентября – Тюменский технопарк. Выбери свой формат участия на olgasforum.ru. 16+.

0: 2026. Вот такая у нас есть возможность вас туда отправить совершенно бесплатно.
1: Да, там не только будет много полезной информации, каких-то лекций, мероприятий, вообще технологий, но и, конечно же, у нас сегодня тема про группу «Танцы минус», которая будет выступать там на закрытии.
0: Да, очень классный такой атмосферный у них будет концерт в формате «Квартирник». Ну, это будет все под открытым небом. Короче говоря, атмосфера будет просто замечательная. И вот хотите туда отправиться, пишите ТНФ к нам в МАКС 8922-300-1046. Мы одного счастливчика выберем случайным образом, сыграем. И если все получится, если все сойдется, ответ будет правильным, то бинго! Билет формата «Визитор» достанется именно вам. Удачи!
2: Реклама. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрфбанк.ру» в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 150.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: Спонсор игры – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
2: 8:41 в Тюмени. Очередной билет формата Visitor сейчас найдет своего обладателя на форум ТНФ, конечно же. И давайте знакомиться. Любовь у нас на связи.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как нам удалось выяснить, Любовь замешана в нефтяном бизнесе. Ну, работа связана. Ты можешь, Любовь, сказать что-нибудь на нефтянском?
4: Добыча.
2: Подожди. Добыча? Вы же не так говорите.
3: Нефти, газа, добыча.
2: Добыча же, да.
4: Ну, это те, кто непосредственно на месторождениях так говорят. А мы вовсе говорим добыча.
2: Понятно. Ну, да, согласен. Ну что ж, в общем, здорово. Тебе будет полезно и какую-то деловую программу посетить на форуме, и, конечно же, пойти на концерт группы «Танцы минус». Скажи, пожалуйста, вообще, какие песни ты знаешь у этой группы?
4: Так, «Город сказка», «Город мечта» — это же их песни?
2: Конечно, конечно, да.
4: Вот это моя любимая.
2: Ага. Но у них есть еще одна песня, которая называется «Половинка». Итак, вопрос.
3: Вопрос звучит таким образом. Платком какого цвета махала лирическому герою девушка в песне «Половинка»?
2: Может быть, сразу сходу, без вариантов, ты сможешь нам дать ответ?
4: Сходу не могу.
2: Давайте варианты, пожалуйста, варианты.
3: Поехали, варианты. Первый вариант – носовым. Второе – оренбургским пуховым. И третий вариант – бирюзовым.
2: Итак, что выбираем?
4: Так.
2: Я напомню, вопрос звучит так. Платком какого цвета? Из этих вариантов только один является цветом. Ну что же, я предлагаю проверить, каким же платком. Да.
5: Ты махала мне вслед бирюзовым платком.
2: Ну конечно, бинго! Конечно же, бирюзовым. Да. Поздравляем.
4: Ура,
2: Любовь, билет Visitor отправляется к тебе. Мы желаем тебе прекрасно, вообще классно посетить форум. Замечательных тебе выходных предстоящих. Счастливо.
3: Пока.
2: Пока. Завтра у нас, кстати говоря, все финальное. Уже финальные билеты. Поэтому присоединяйтесь обязательно. Не упускайте свою возможность попасть на ТНФ.
1: ТНФ – это главная площадка нефтегазовой отрасли страны. Более 18 тысяч участников, свыше 100 деловых мероприятий, топ-менеджеры и эксперты со всей страны. С 14 по 17 сентября. Тюмень, Технопарк. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru. 16+.
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: супервирусная, кстати говоря, история от проекта Slater. Везде в интернете много видосиков вот под как раз-таки эту тему. Но сегодня, я уверен, главный хит всех сторис — это, конечно же, вот эта песня.
1: Я календарь переверну.
0: Ну, дальше вы знаете. В общем-то, мы сегодня как раз решили поговорить про приставучие песни. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Пишите в Макс и канал ВК, Радио Красная Армия, какая песня к вам приклеилась недавно, ну, и как вы с этим боретесь?
2: Да, как вы с этим справляетесь вообще, чтобы она отстала? Я вот, например, знаю способ, что нужно просто песню пропеть целиком от начала до конца, и тогда она, возможно, исчезнет из твоей головы.
0: То есть, как будто вы мозг это воспримет, как все, цикл, так сказать, закончился.
2: Да.
0: Все, убираем, отодвигаем, пока что не используем. Да. Так, а у тебя есть какая-то песня, которая к тебе приклеилась в последнее время?
2: Нет, вообще никак. Видимо, либо наоборот память слишком заполнена у меня, либо она настолько пустая, что вообще там ветер гуляет.
0: Ну, то есть мы можем, если что, заполнить твою, значит, оперативку какой-нибудь,
2: думаешь,
0: да?
2: Думаешь, надо?
0: Ну, какой-нибудь там «Забери меня и притури Мальборо».
2: Ну, типа того, можно, ладно.
0: Да?
2: Разрешаю.
0: Расскажите, какая песня к вам в последнее время заела у вас? 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Это Макс и канал ВК, Радио Красная Армия. Реклама.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8.57 в Тюмени, сегодня 3 сентября, ну и вы сами понимаете, да, самая популярная песня сегодня, это Михаил Шафутинский, «День прощания», и мы решили про приставучие песни как раз-таки поговорить, какая к вам вот недавно такая приклеилась, и как вы вообще с этим боретесь, как вы боретесь с этим?
1: И вот такие сообщения к нам приходят. «Доброе утро, застряла песня «Шипокля», где есть слова «хорошими делами прославиться нельзя». Часа два мне это нравилось, а потом я поменяла ее на Кипелова, «Я свободен». Кстати, с философской точки зрения они чем-то похожи.
0: Как вас вообще мотает? Песня «Шипокляк». Ну, с другой стороны, и там очень такой, ну, человек в годах и немного не в себе. Они даже визуально похожи немного, да?
1: Да, кстати.
0: Если Кипелова причесать, накрасить там, ну... Ладно, я шучу. Я знаю, что сейчас много поклонников у этого исполнителя. Не-не-не,
1: я... «Шипокляк»?
0: Ее я оскорбить не хотел. Доброе утро! Ваша отбивка утреннего шоу теперь постоянно по утрам появляется в голове, а потом еще по часа 2-3 на работе. Ну, тут принимаю, значит, за комплимент это, потому
1: спасибо.
0: Что ваш непокорный слуга вот так вот умеет писать подобные вот приставучие.
1: Респект.
0: Да, есть такое. Так, и еще что-то где-то... 31 августа весь день напевала «Вот и лето прошло, словно и не бывало». Только-только... Это другая уже песня или это же?
1: Это другая, только этого мало.
0: Да?
1: Да. Вроде.
0: Ну, 31 августа, согласен, актуалочка.
1: Да.
0: Так, ну, в общем, расскажите, как вы... Вот приклеилась какая-то песня, какая это вот из недавнего, и как можно это победить? Пишите в Макс 8922 300 1046 или в ВК Радио Красная Армия, канал ВК.

0: 9 часов в Тюмени. Ну, вот такая осень, пожалуй, да. Нам такая осень нравится. Такую осень давайте нам, да, пожалуйста.
1: Это да, настраиваемся на нужную волну в этот солнечный приятный день вместе с нами.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: Всем доброе утро, привет, здравствуйте. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро.
3: Ой, подождите, что это? Кто? Это кто еще? Это кто тут у нас еще? А, это Миша.
4: И снова 3 сентября.
1: Действительно, четверг, сегодня 3 сентября.
2: Куда же без него, да.
1: День прощания. С чем или с кем нужно сегодня, Яна, попрощаться? Ты с кем собираешься попрощаться?
2: Да, я даже вроде ни с кем не собиралась.
1: В общем, подумайте, обязательно с кем-то надо расстаться. Я бы с удовольствием расстался, если честно, со своим, чуть-чуть уже за лето накопившимся лишним весом, если честно. Хотелось бы. Но, вы знаете, я ничего для этого не делаю абсолютно.
2: Но попытка не пытка,
1: да. Попрощаться хотелось бы уже, да.
2: На улице так тепло. Кто там, признавайтесь, кто бабье лето заказывал? Вот, подъехала.
1: Кто-то не моет машины уже на протяжении. Никто не моет машины. Все, продолжаем в том же духе.
2: Потому что все за бензином стоят, конечно.
1: Точно, точно, да. Вот, видите, хоть какие-то плюсы, да. Вот с этим, кстати, хотелось бы попрощаться. С этими проблемами, да. В общем-то, мы вам желаем действительно попрощаться со всеми своими проблемами и круто прожить этот денек. Конечно же, уверенно смотреть туда, в будущее, пусть и даже в ближайшее. Например, с 14 по 17 сентября в Тюмени пройдет промышленно-энергетический форум ТНФ. И вот небольшие подробности этого мероприятия масштабного.
2: Итак, какие темы там будут освещены? И цифровые технологии, люди, HR и кадровый потенциал отрасли, стратегия лидерства, операционная эффективность, ну и инновационная экосистема. И, в общем, еще много-много умных слов, но и простыми словами. Это будет полезно абсолютно всем, как вы управленец, какой-то там руководитель, так же и обычным людям.
1: Абсолютно с тобой согласен. Даже если вы не связаны с промышленностью или там с нефтянкой, то все равно для бизнеса, для развития, да просто так, для личностного роста, в конце концов, будет круто посетить. Тем более, все приезжает сюда к нам, не надо никуда куда-то ехать. Все будет у нас здесь, поэтому, конечно же, воспользуйтесь такой возможностью. oilgasforum.ru, там все подробности, и там также можно зарегистрироваться и приобрести билеты. Ну, и у нас тоже билет есть. Да не какой-то, а за 49 900.
2: Вообще-то
1: формата стандарт. И через минут примерно, 15 мы расскажем, что нужно сделать, чтобы его получить, окей?
2: Да, а уже совсем скоро, буквально через одну песню, я расскажу топ-40 слов претендентов на звание слова года.
1: Прям топ-40?
2: Да, не все, конечно, буду рассказывать.
1: Давай топ-10 хотя бы.
2: Хорошо, вот у тебя есть какое-нибудь слово этого года?
1: Я просто постараюсь угадать, что-нибудь нишевый. Вот нишевый сейчас трендовое слово.
2: Плюс-минус, да. Может быть, их входит в 40, но не в 10.
1: Окей. Разберемся поподробнее сразу после зажигательной Тукуразон от Now и The Warning. Всем еще раз привет.
2: Доброе утро.
1: И отличного дня.
2: Нового дня.

0: минут в Тюмени. Итак, интересная статистика подъехала. Какое же слово? Что там? Тренд
1: слова,
0: года.
1: Слова, да. Слова-претенденты, название слова года в 2026 году. Итак, да, назову несколько. Ну, это, конечно же, 6-7.
0: Конечно.
1: Да, куда без этого. Prime Era.
0: Prime Era. Вот, кстати, мне вот эта вот тема мне нравится, потому что ну, у меня есть такое ощущение, что я вхожу в свою Prime Era. Mm-hmm. То есть это...
1: Как ты это чувствуешь?
0: Ну, я прям чувствую, что я расцветаю. Mm-hmm. Появляется, понимаете, ну...
1: Лишний жирочек, как ты говорил ранее.
0: Нет, не в этом плане. Ну, в смысле, просто чувствую себя вот таким, типа, мощным. Вот.
1: Молодец. Ну, в целом, как бы, главное, как ты себя чувствуешь. Остальное неважно.
0: Как-то ты снисходительно об этом говоришь.
1: Да-да-да.
0: Чувствуется, что ты немного подтруниваешь, как будто бы, да?
1: Подтруниваю, именно так. Такого слова нет, кстати, в этом списке. Следующее слово – дофамин.
0: Дофамин?
1: Да, вот знаешь, ну, это по моей части, наверное, дофаминовые букеты. Это такие яркие, пестрые. Дофаминовая одежда. Это вот тоже что-то такое яркое, красивое, не скучное. Тоже присутствует.
0: Да, это... Ну, ладно.
1: Так, еще один момент. Газ. Но это не вот газ-тормоз, как в машине, а типа, ну, давай, поехали. Вот давай это вот заменяется на газ.
0: Ну, как вот в песне «Узивер», да, типа, газ, типа. Все, поехали, типа, газ, газ.
1: Да-да-да.
0: Делаем, типа, вот так, да?
1: Именно, да.
0: Нормально.
1: Еще вот слово такое есть «нейрослоп».
0: Нейрослоп?
1: Да.
0: Нейросеть, знаю. Нейро...
1: А брейн-рот?
0: Брейн-рот это тун-тун-тун-тун-тун, саур, вот эти все.
1: Это кто?
0: Балерина капучино, бомбардира крокодила.
1: А, это вот эти вот непонятные...
0: Сгенерированная, в общем, нейросетью. А нейрослоп что такое?
1: Не знаю, если честно. Вот и узнаем, если это будет слово года. Ну и что это? Нишевый переговор. Нишевый ты говорил, кстати. Оно все-таки присутствует, но оно не в первой десятке. И самое, что интересное, Wildberries.
0: Wildberries тоже? Ну, это, подожди, это не слово... Что значит слово года? Это слово десятилетия.
2: Хотите заглянуть в будущее нефтегаза? За 2990 рублей свободное посещение выставочного пространства ТНФ-Экспо и открытых пич-зон. Новейшие технологии отрасли, живые демонстрации, нетворкинг в кругу профессионалов. Доступно каждому. С 14 по 17 сентября.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: И Зиверт, Эвер и Директориалс, давай на самый верх, 9 часов и 19 минут в Тюмени. Заметили, кстати, что у Зиверт становится это вообще визитной карточкой, вот это где-нибудь в серединке, какой-нибудь...
1: Напутствие сказать.
0: Как это вы называете, девочки?
1: Аффирмация.
0: Аффирмация. Ну, вот, не знаю, какая-то такая тема. Ну, впрочем, если это на вас работает, если вас это вдохновляет, заряжает...
1: Это даже и на вас работает, я больше скажу.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, просто мы этого не замечаем. Мы, знаешь, все четко по факту, да? Пришел в нужном кругу людей, оказался, все, о делах поговорили, все порешалось. Вот как, например, на форуме ТНФ все происходит. Полезные знакомства, вот без всяких этих там «я успешный», все, пришли, чик-чик-чик, все, алло, бизнес, деньги, да, все.
1: Это у вас так все получается. Лян
0: 200, Арсен.
1: Это потому что мы вот аффирмируем все вот это вот, говорим.

0: форуме у вас все получается.
1: Ну, ты согласна, что форум ТНФ супер вообще?
0: Да.
1: Я вот к чему веду.
0: Конечно.
1: У нас есть билет формата стандарт.
0: Стандарт, да. Он позволит, позовет и позволит вам не только познакомиться с выставкой, но и прям участвовать в деловой программе и находить нужные контакты. То есть он будет вам полезен, если вы являетесь предпринимателем, бизнесменом, управленцем, там, руководителем отдела какого-то.
1: Коммерческим директором.
0: Как минимум.
1: В общем, пишите 8922-300-1046 в МАКС, слово ТНФ, и мы минут примерно через 15 выберем одного счастливчика, с которым сыграем, и, возможно, даже вот вполне себе и подарим билет стандарт на ТНФ. Удачи!
2: Прогноз погоды.
0: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу потеплело, плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, в течение дня до плюс 21 и уже без осадков.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
7: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
8: Госпитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: 9.25. Точно, Деревенская на Красной Армии. Новости с нами Николай Антонов.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста, прошу.
1: В Тюмени завершился первый этап работ по созданию дополнительных выделенных полос для общественного транспорта. В этом году автобусы получили преимущество на проезжей части на нескольких улицах города, пишут АИ в Тюмень. Обозначенные буквой А полосы появились в двух направлениях: по улице Пермякова от Республики до 50 лет Октября, по улице Мельникайте от 50 лет Октября до Широтной и от Широтной до Федюнинского, а также в одном направлении по улице Профсоюзной от 50 лет Октября до улицы Республики. В следующем году расширение сети автобусных полос будет продолжено. Машинист экскаватора Ренат Аюпов представит Тюменскую область в финале всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии». Как сообщили в областном департаменте труда и занятости населения, Ренат неоднократно побеждал на региональных этапах состязания. В профессии он уже более 16 лет, и у него ни разу не возникало желания сменить ее. На региональном этапе самым сложным для него оказалось упражнение со скобами. Защищать честь региона на федеральном уровне тюменец будет в Чувашии 8 сентября. Умную остановку с информацией о региональном МЧС установили в районе торгово-развлекательного центра «Гудвин» в Тюмени. Комплекс оснащен цифровым табло, сообщили в Главном управлении МЧС России по Тюменской области. Теперь пассажиры смогут узнать не только расписание общественного транспорта в реальном времени, но и больше о безопасности, актуальных вакансиях и условиях обучения в вузах ведомства. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред». Всем доброго утра.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 3 сентября, сегодня четверг, и вот подсказки от астрологов на этот день.
2: Овны, вы найдете ответы на многие вопросы практического характера, потому что не станете искать сложные решения.
1: Тельцы, постарайтесь не слишком-то увлекаться смелыми экспериментами.
2: Близнецы, сегодня будьте внимательны к деталям и не рискуйте. Это будет очень разумная стратегия.
1: Раки, если раньше вы часто спорили о чем-то со своим партнером, сегодня вы сможете достичь компромисса.
2: Львы, интуиция будет чрезвычайно острой, и благодаря ее подсказкам вы сможете догадаться о том, что другие от вас долгое время скрывали.
1: Девы, лучше записать основные моменты и важные детали, чтобы потом не пришлось придумывать их заново.
2: Весы, вас ждет спокойный гармоничный день, когда никуда не нужно торопиться и можно сосредоточиться на запланированных делах.
1: Скорпионы, будьте готовы защищать свои границы и давать отпор.
2: Стрельцы, сегодня все будет складываться не совсем так, как хотелось бы, но вас это едва ли испугает или огорчит.
1: Козероги, готовьтесь принимать серьезные решения прямо на ходу.
2: Водолеи, подходящий момент для того, чтобы обдумывать долгосрочные планы и разработать стратегии. При этом вы не станете витать в облаках.
1: Ну и рыбы, интуиция подскажет, на кого можно положиться, а кому доверять не стоит.
0: Из чего состоит форум ТНФ? Три тематических трека: технологии и цифра, стратегии, люди и три уровня участия. Форум – площадка первых лиц для глобальных вопросов отрасли, где встречаются топ-менеджеры нефтегазовых компаний. Экспо – территория знаний и решений для бизнеса. Лайв – вся культурная программа форума с 14

0: Дайв — это что? Это нырять? Ну, в общем-то, мы вам предлагаем вообще с головой занырнуть в промышленный энергетический форум ТНФ. У нас есть билет формата «Стандарт», который открывает доступ к деловой программе, масштабной и очень полезной для вашего бизнеса. Ну и, конечно же, к культурной программе, в рамках которой состоится концерт группы «Танцы минус». И вот как раз-таки этой группе сегодня будет посвящено наше задание. Если вы хотите получить билет «Стандарт» на ТНФ, пишите в МАКС 8922-300-1046 слово «ТНФ». Случайным образом выберем одного человека, с которым сыграем, который, в общем-то, и получит в итоге подарок, билеты «Стандарт» на ТНФ. Удачи!
1: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
5: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неофертно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: в утреннем шоу «Рэд».
1: Спонсор игры – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
2: 9:40, точное тюменское. Билет формата «Стандарт» на промышленно-энергетический форум ТНФ. Вот такой подарок получит победитель нашей игры. И вполне возможно, что это будет Сергей. Сергей, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Итак, как Сергей признался, он работает как раз-таки вот в нефтяной сфере. Ну, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься вообще вот так вот? Приходишь на работу и...
3: Прихожу на работу, включаю компьютер, строю трехмерные модели.
2: Ага, трехмерные модели. Просто вот до этого момента мне все нравилось. И я еще подумал, ничего себе, еще и деньги. Прихожу на работу, включаю компьютер, еще и деньги за это платят. Круто! Тогда я бы тоже мог работать в нефтянке. Но вот с 3D-моделированием уже, конечно, у меня вопросы возникают. Ну что ж, тогда тебе, конечно же, вообще прямая дорога на ТНФ, потому что там будет, я думаю, что очень много полезных и лекций, и сессий, и так далее. Ну и, конечно же, концерт группы «Танцы минус». Ты вообще как, что-то слышала про эту группу?
3: Да, конечно.
2: Есть какая-то, может, любимая песня у тебя?
3: Да, половинка, наверное.
2: Но есть еще такая песня, у них называется «Город сказка, город мечта».
3: Да-да, слышал.
2: Итак, вот по ней-то мы, в общем-то, сейчас и пробежимся. Вот так вопрос звучит. Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Итак, газ, телефон, водопровод. Какой звезды не хватает в этом списке?
3: Электричество.
2: Я собирался тебе варианты ответа еще тут озвучить, а тебе они что-то даже и не потребовались, да? Как будто бы. Давайте проверим, так ли это на самом деле.
4: Электричество, газ, телефон.
2: Абсолютно верно! Электричество. Сергей, я тебя поздравляю. Билет «Стандарт» на ТНФ твой. Желаю тебе продуктивно провести дни форума, завести полезные знакомства. Счастливо и пока.
3: Хорошо, спасибо большое. Хорошего дня.
2: И тебе тоже. Завтра не пропустите финальную возможность попасть на ТНФ вот так бесплатно, благодаря Красной Армии. В 8 часов и в 9 часов слушайте особенно внимательно. Финальная возможность.
1: ТНФ – это главная площадка нефтегазовой отрасли страны. Более 18 тысяч участников, свыше 100 деловых мероприятий, топ-менеджеры и эксперты со всей страны. С 14 по 17 сентября. Тюмень, Технопарк. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru. 16+.
0: Red Games. В утреннем шоу Red.

0: это его фирменное звучание. О, да, 9 часов и 49 минут в Тюмени, но вы знаете, сегодня, конечно, у нас, у всей России, в том числе и в Тюмени, конечно, тоже звучание совершенно другое. Сегодня у нас звучание 3 сентября, день прощания, что называется. В общем, как-то так вот запала эта песенка в народ, да, как-то пошла. И поэтому сегодня мы решили как раз-таки поговорить про... надоедливые песни, которые вот пристали что-то как-то, да, заели, что называется, и никак не хотят они из головы никуда уходить. Просто бесконечно ходишь, их напеваешь и так далее. Я вот рассказывал уже, что этим летом вообще у Майорка была самая такая надоедливая у меня, да. Вот недавно, у нас, знаете, вообще то есть в холдинге, несколько радиостанций, в том числе есть и радиостанции, которые играют музыку там 80-х и 90-х. И вот включают иногда в коридоре. Недавно играл Валерий Леонтьев «Между нами памяти туман, ты как во сне». И тоже на несколько дней вот эта история к нам тут в коллективе прицепилась. Расскажите, что к вам? Какая песня, какая строчка недавно прицепилась? 8-9-2-2-3-0-1-104-6 или канал ВК «Радио Красная Армия». Ну и самое главное, есть ли какой-то способ, какой-то лайфхак, как можно от этого избавиться? Вот как? Чтобы она уже отстала от тебя, эта песня. Пишите.
1: Реклама.
2: Группа «Многоточие» в Тюмени.
3: В жизни так бывает.
2: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс». Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
9: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРНП 313-723-200-00-1701.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
11: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

сентября, и эта песня, конечно, будет везде, и у всех она заест по-любому уже. Уже начинается вот это потихонечку обмен мемами всякими. И, в общем-то, тема у нас сегодня — это надоедливые песни, которые заедают. И что из недавнего вот у вас такое заело? И самое главное, как с этим справиться? Потому что пока что мы так и не определились. Вот. Ну, в общем, какие песни? Вот я календарь переверну снова 3 сентября, но это понятно. Конечно же, сегодня без этого никуда. Вот интересный, необычный вариант. Поросло травой место наших встреч. Очень интересно, просто так это у вас она заела? Или это отсылка, ну, к какому-то вашему жизненному событию? Поэтому вы о ней решили вспомнить, да? Так, еще есть интересный вариантик. «Утро доброе». Недавно пересматривал один мультик, и «Тили-тили, траливали» — это мы не проходили, это нам не задавали. Наткнулся на эту песню. И это мой мозг, когда начальник просит, ему нужно что-то сделать, то, что я не умею. Но в целом, да, очень жизненная история. Сталкивались все по-любому с таким. Еще из недавнего, вот сообщение пишут, заело, я буду пить ведрами, двигать бедрами. Gayazov's Brothers, Santa Lucia. Не могу сказать, что меня тоже обошла эта строчка стороной. Нет-нет, да. Особенно, наверное, ближе к выходным вот такие вайбы просыпаются. Ну что же, в общем-то, только один способ, точнее, два способа мы сегодня выяснили, как можно избавиться от песни, которая заела. Это первое, попробовать спеть ее полностью, и тем самым мозг как бы все, закончит этот цикл, и все. Ну и второе, это просто ходить и заражать ею как можно большее количество людей, чтобы, ну... Не вы же один должны мучиться, да? Вот такие способы. Используйте их сегодня. И надеемся, что 3 сентября не слишком-то сильно сегодня и заест.

0: Продолжаем сегодня утреннее шоу Red вместе с Медузой, диджеем Медузы и Don't Wanna Go Home. Не хочу идти домой. Сегодня, кстати говоря, погодка очень даже классная, поэтому, ну, можно лишний кружок дать где-нибудь прогулявшись. Прогуляться, конечно же, под отличные треки, которые дальше на Красной Армии будет ставить Даша Русакова. Даша, здравствуй.
1: Привет, привет. Ну, а чтобы была энергия для прогулок, я расскажу, какая еда насыщает энергией. Прям, кроме шоколадок, конечно же, чтобы это было полезно. Спойлер, одна из них – это жирная рыбка. Красная. Ну, или можно такую не красную, муксун, типа.
0: Понял, так.
1: Да.
0: То есть все, ты... я уже в ресторан.
1: Да,
0: я...
1: подожди. Вот ты вот, короче, сидишь такой, ешь эту рыбку, и начальник такой заходит, и даже и не поругать, как бы.
0: Что это энергию получаем вообще-то, между прочим.
1: Конечно.
0: Для продуктивного труда. Ну что ж, полезные советы и отличные треки. Вот что ждет вас далее на Красной Армии. Я желаю всем отличного, классного дня. Мы вернемся завтра и раскачаем этот день.
1: Два... Сколько? 10 утра в Тюмени. Да, обычно я работаю с 2 часов, но сегодня с 10, это значит, что плюс вайп будет у нас с тобой вместе, поэтому не переключайся.

Сейчас на армии дуэта Валан Рокстан. Эффектная такая вещица, In My Blood. Дальше буду заряжать тебя не менее крутыми треками. А еще, как и обещала, делюсь, чтобы так у вас есть, чтобы энергии было много. Так вот, ученые советуют орехи, бананы на перекус и жирную рыбку на обед. А вот сладости и выпечки лучше избегать. Они дают резкий, но короткий всплеск энергии. Ну а потом начинается откат. В плане музыки, давай обойдемся без таких качелей. Впереди у нас стабильно классный микс. Например, Holy Flame, Doze и Iowa. Ловлю на очереди, а прямо сейчас Келвин Харрис и Джези Satisfy на экране.

0: Реклама.
1: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
2: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! «Мегатюмень.ру».
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте.

0: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
1: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

На Красной Армии DJ Годжа с нежным треком «Мичиком». Ну, а если ты любишь музыку побрутальнее, тебе может зайти следующая инфа. 13 сентября в Тюмени выступает «Многоточие», те самые легенды русского рэпа, а мы раздаем на концерт проходки. Сегодня будут две последние, так что включайся.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 17, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Еще потеплеет до плюс 20, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: На днях девчонки собрали целый стадион в Дублине. В лучшем городе Земли мы их тоже ждем. Кэтсай, привет.
1: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmy

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 18, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Еще потеплеет и до плюс 20, а осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Блестящая тема, аутентичная от лирика. Начнем твои динамики через минуту с небольшим. Не переключайся.
0: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%.

0: Все на география.рф.
1: Реклама. Застройщик ООО «СЗС Бенефишн». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Ипотека 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пула квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесска 1Г и Автомакс на Республике 287. Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
1: Вайб. Плюс вайб. На Красной Армии.
2: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
1: Плюс вайб.
3: На Красной Армии.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Привет из прошлого, в котором еще не было смартфонов, которые заполоняли весь обзор на концертах и мероприятиях, потому что, ну, сам, наверное, заметила, что люди стремятся больше снимать мероприятия, чем, собственно, на них отрываться. Ну и подтверждением тому станет видос, который я выложила только что в нашем ВК-канале, потому что на Ибице прошла вечеринка в легендарном клубе, на котором никто не танцует. Это рейв, но на нем никто не танцует, потому что все, почти все, держат над головами телефоны и снимают световое шоу, которое правда классное. Ну, а как же эмоции, а как же отрыв? Непонятно, конечно, что с этим делать. Заходи в наш канал, расскажи, снимаешь ли ты на тусовках и, самое главное, пересматриваешь ли ты потом эти видосы, потому что, ну, лично я, да, признаюсь, у меня есть парочка видео с каких-то памятных концертов, но пересматриваю ли я их? Нет, конечно, они просто есть, и как бы все, а можно было в это время почувствовать много всего классного. Дальше, не отрываясь от своих дел, будем слушать «Город серой готики» от Ники Рэй Маркула, а до этого «Эйнотер 54 Ультра Talk to You» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек знака трендсеттеров Токсиса и Доре. И еще больше трендовой музыки далее. Не переключайся.
2: Реклама.

0: читай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Вступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Вступай! vk.com/redarmyfm.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Заходи!

возможность получить призы от Красной Армии. В общем, я думаю, ты понимаешь, что у меня уже все внутри спуталось, потому что, ну, какой-то день такой сегодня, знаешь, любопытный, интересный, очень много всего происходит, наслаивается друг на друга одно событие на другое. Все, выговорилась. Впереди музыка, подарки, ну и, конечно же, афиша от Красной Армии.

0: статус из ВКонтакте. Статус будет у нас сегодня просто филигранный. Настоящий мужчина как волк, либо один, либо с одной волчицей навсегда. А бегать за овцами – это удел. Первый вариант – баранов, второй вариант – псов, третий вариант – козлов. Присылай на номер 8-922-300-1046 Telegram либо в Макс свой вариант. Не забудь указать свой номер телефона, чтобы я позвонила тебе из студии. И оставайся на связи.
1: Плюс Вайб
2: на Красной Армии.

0: Классики подключился. Ну что ж, давай тогда подтвердим статус победителя и завершим верно следующую фразу. Настоящий мужчина как волк, либо один, либо с одной волчицей навсегда. А бегать за овцами – это удел кого же?
1: Баранов.
0: Конечно! Поздравляю тебя, Сергей!
1: Спасибо.
0: Это была блистательная игра. Ну и я думаю, что на концерте вспомнятся еще какие-то треки. Оно, вы знаешь, всегда на подкорке так вот записано. Даже иногда не ожидал. Классного тебе дня. Мы погнали дальше. Впереди парный пригласительный в кино будет разыгрываться, поэтому не переключайся.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
5: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
1: «Экспокар» представляет гибридный «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня афишу начинаем с кинопремьер. Поехали. Боевик-триллер «Бегущая». Майя – успешный адвокат, который готовится к самому важному судебному процессу в своей карьере. Но обычная утренняя пробежка в парке превращается в кошмар, когда загадочный голос телефонной трубки сообщает ей, что ее маленький сын похищен. 16+. Также на экраны выходит семейная комедия «Мой папа – медведь 2». Повзрослевшая Маша решает устроить своему папе Мише личную жизнь, из-за чего папа ругается с дочерью, так как та сует нос не в свой вопрос. А дальше все самое интересное, конечно. 6+. 19:00 сегодня ресторан «Максимилианс» зовет нас на квиз о русских и зарубежных ситкомах. И что-то мне подсказывает, что это будет очень весело. 18+. Завтра, 4 сентября в 20:00 в Доме печати пройдет импровизационное «Грю-шоу». Зрители рассказывают свои истории, а комик Игорь Еговцев превращает их в шутки прямо на сцене. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: посетить по нему практически любой фильм. Есть кое-какие ограничения, с ними познакомишься позднее. А пока что вопрос. В каком году песня «3 сентября» вышла на альбоме Шуфутинского Михаила? Альбом назывался «Гуляй, душа». В каком году песня 3 сентября вышла на альбоме «Гуляй, душа»? Варианты ответа: первое – в 93-м, второе – в 94-м, третье – в 95-м. Отправляй свой ответ прямо сейчас в Телеграм либо в Макс 8-922-300-104-6. Укажи номер телефона и оставайся, пожалуйста, на связи.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.
1: Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: 50.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Вот-вот узнаем, кому достанется парный пригласительный в кинотеатр «Атмос Синема», кто пойдет смотреть кино за наш счет. А я тебе скажу, это будет Олег. Привет.
3: Привет.
2: Да, осталось только подтвердить свой статус победителя. Сегодня в честь 3 сентября Шафутиного дня. Слышал такой прикол?
3: Да.
2: Видел мемы, может быть, с Шафутинским?
3: Ну, по 3 сентября больше. Много мемов по 3.
2: Да, но я это имею в виду. Так вот, давай вспомним, ну или просто угадаем, в каком году эта песня впервые вышла на альбоме «Гуляй, душа». 93-й, 94-й, либо 95-й год, я знаю, ты точно знаешь.
3: 94-й.
2: Да! Поздравляю, билетики твои. Ну и особая благодарность, наверное, Михаилу, да, за такой вот подарочек.
3: Да.
2: И еще, знаешь, что я только что узнала? Что слова этой песни написал Игорь Николаев, который «Выпьем за любовь».
3: А-а-а.
2: Представляешь?
3: Ну, нет, не знал.
2: Я тоже. И крутой написал еще и музыку. Так что прям комбо какое-то получилось музыкальное. Дальше будем двигаться мы уже с музыкой красноармейской. Впереди Оливер Хелденс, A-E-I-O-U. А прямо сейчас Дима Билан, «Я твой номер один». Это «Красная армия».
0: Плюс вайб.
1: На Красной армии.

0: шуток и других историй. Поэтому не переключайся ни в коем случае завтра. И сейчас тоже оставайся на связи. Fastboy Music Sounds у нас на очереди. Делай громче.
1: Прогноз погоды.
0: О погоде тоже пару слов скажу. В Тюмени плюс 19, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Вечером плюс 18, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Захавай!

0: 5.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
1: Хватит копить. Пора действовать.
2: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
3: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 13:00. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про главное осеннее обновление эфира. Не пропусти, а музыкальные новинки уже здесь. Карлита и Софи Так, Манхэттен. Делай громче.

Саша и Яна просыпаются специально для нас. Ну, точнее, они просыпаются раньше. Яна вот в 5.30 просыпается, Саша, по-моему, в 6.30. Ну, или нет, Саша тоже раньше. В общем, ребята уже в 7 утра на работе и готовы тебя заряжать классной музыкой, классным настроением и, конечно же, подарками. Поэтому слушай по будням в обновленном составе шоу Red. И пусть все складывается, пусть все сюрпризы будут исключительно приятными. В плане музыки далее у нас неожиданный дуэт. Это Егор Крид и Артик и Асти. Услышим их тему «Карма». А до этого Imagine Dragons, радио «Active» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 20, ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Вечером плюс 18, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди эффектный трек «Партенопе» от «Мерка и Кремонта». На летнем вайбике будем двигаться дальше, не переключайся.
3: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
4: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
3: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
4: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
3: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГН 107-720-305-866-8, 16+.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
0: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm. Вайб! Вайб! Плюс вайб!
0: На Красной Армии.
5: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
3: Плюс вайб.
0: На Красной Армии.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Группа «Многоточие» в Тюмени.
6: Жизнь так.
5: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

серебро смотри, но не трогай. Но если потрогай свой смартфон и зайти в Google Play или App Store, там ты можешь найти наше приложение «Радио Красная Армия». Это абсолютно бесплатно, не требует никаких подписок, а еще мега удобно. Просто скачиваешь, что-то

0: отличной музыки далее. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ЖКХ.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ну как новость такая, в общем, у нас в России набирают популярность хинкальные мили. Это такой забег, так. Получается марафон.
1: Так.
0: Вот, всего 10 кругов по 180 метров, но по окончанию каждого круга участник должен съесть 2 хинкали.
1: Вау, и он бежит потом с этими хинкалями?
0: Нет, ну
1: внутри.
0: Как? Да,
1: внутри. Это ж тяжело.
0: Это очень тяжело, но это так вкусно.
1: Ты только что с этого мероприятия, что
0: ли? Нет, к сожалению, до Тюмени еще не дошло, пока успешно провели забеги в Новосибирске и следующий город Уфа. Я, конечно, очень надеюсь, я буду среди первых просто в этом забеге. Не люблю бег, люблю хинкали всем сердцем. В общем, а почему это? Ну, это вкуснятина такая вредная, я расскажу далее. Тебе хорошего дня.
1: Тебе тоже.
0: Спасибо, пока-пока. В Тюмени 14.00. Да, про самый классный марафон беговой расскажу чуть далее. Сначала послушаем вещицу Cynical от

Только что на Красной Армии Биби Рекша, диджей Дэвид Гетта с вайбовым саундом Sad Girl, что переводится как, ну, грустная девчонка, но веселыми останутся не только девчонки, но и мальчишки после хинкального забега. Суть простая: пробежать 10 кругов, каждый из которых по 180 метров, и после каждого круга нужно скушать по 2 хинкальки. Ну, побеждает тот, конечно, кто быстрее пробежит дистанцию и справится с едой. Ну, звучит очень вкусно, но хинкали — это, ну, не совсем как бы та еда, которая подходит для бегового марафона. В некоторых случаях это может быть даже опасно, но никто же не запрещает закончить этот сам марафон, когда животик будет полон и доволен. В общем, ждем эти марафоны в Тюмени с нетерпением, но далее дождемся хитовой темы от Бруно Марса «I Just Might». И прямо сейчас послушаем тему Кайго «Панда Е» на Красной Армии.

0: послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.

0: Плюс вайб
1: на Красной Армии. Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня афишу начинаем с кинопремьер. Поехали. Боевик-триллер «Бегущая». Майя – успешный адвокат, который готовится к самому важному судебному процессу в своей карьере. Но обычная утренняя пробежка в парке превращается в кошмар, когда загадочный голос телефонной трубки сообщает ей, что ее маленький сын похищен. 16+. Также на экраны выходит семейная комедия «Мой папа – медведь 2». Повзрослевшая Маша решает устроить своему папе Мише личную жизнь, из-за чего папа ругается с дочерью, так как та сует нос не в свой вопрос. А дальше все самое интересное, конечно. 6+. В 19:00 сегодня ресторан «Максимилианс» зовет нас на квиз о русских и зарубежных ситкомах. И что-то мне подсказывает, что это будет очень весело. 18+. Завтра, 4 сентября в 20:00 в Доме печати пройдет импровизационное «Грю-шоу». Зрители рассказывают свои истории, а комик Игорь Еговцев превращает их в шутки прямо на сцене. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка. Музыка.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Диваж» с классной вещицей «Slow Down». Насладимся этим саундом полностью уже через 2 минуты.
2: Реклама.
3: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал S07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал S07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Главный тюменский музыкальный час. Выборка. Выборка.
5: Номер один на этой неделе очень стильная работа от Anota и 54 Ultra. Talk to you.

а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.

Только что экспонат в исполнении Мии Бойко на Красной Армии. До сих пор это хитовая вещица, вирусится в сети, но в главном тюменском чарте ее ажиотаж, ну, потихонечку уже спадает. С первой строчкой она опустилась аж на 15-ю. Ну, а если ты хочешь Мию поддержать или профинансировать лайком другого своего любимчика, welcome на наш сайт redarmy.fm. Итоги подведет несменный Гера Адамян уже завтра, в пятницу, в 18:00. Поэтому успевайте, голосуйте. Пока же встретим группу The Bower с танцевальной пластинкой Calling Out For You. И прямо сейчас The Only от Static X на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 22 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 13 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 18, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Воодушевляющая тема «Газ» от Юлии Зиверт.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-200-00-1701.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
7: Все мы изначально

Тюмени 15.00. Энергично и с хорошим настроением продолжаем этот четверг. Настроение поддержат южнокорейские мальчишки и группа BTS с темой Swim. И прямо сейчас Ваня Дмитриенко с песней «Недоступно».

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

На Красной Армии Артик и Асти с темой «Бриллиант». Но настоящий бриллиант уже лежит и ждет, не дождется тебя в нашем канале во ВКонтакте «Радио Красной Армии». Почему смартфоны убили рейв-культуру или, ну, фотки очаровательного котейки из Японии, который покорил интернет своей прической с просони. В общем, много полезного и интересного ждет тебя в нашем канале во ВКонтакте. «Радио Красной Армии», заглядывай и подписывайся обязательно. Ну а далее к нам заглянут красотка Миша Миллер с вайбовой вещицей «Хей на-на-на». И прямо сейчас Дима Урих с пластинкой

0: Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Диджей Маршмеллоу, Portugal The Man с классной темой «Феникс». Вот так красиво продолжим уже через полторы минуты.
3: Реклама.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
5: Накрыл.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет лирик с пластинкой «Аутентичная». Вот так красиво продолжим уже через одну минуту.
2: Реклама.
3: Группа «Многоточие» в Тюмени. Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Послушаем эту приятную тему уже через минуту.
1: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
3: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка. Выборка.
4: Номер один на этой неделе очень стильная работа от Anota и 54 Ultra. Talk to you.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

Тюмени 16.00. А мы движемся далее, прямо по курсу Боиндиях. Чё и мод с вирусной вещицей с Шаде. Сразу после Карлиты и Софи Такер с стильной темой Манхэттен.

На Красной Армии Кима Саунд с пластинкой Ride Slow, что можно перевести как медленный подъем. И именно такой финт проделал мужчина, в которого ударила целая очередь молнии. Вообще история берет свое начало так. Американец, как ни в чем не бывало, собрался на плановый визит к стоматологу. Но как только он вышел из дома, буквально

0: новости уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе. Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с Мегатюмень. От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте Мегатюмень. Будь в курсе. Мегатюмень.ру

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Захавейл, мы едем в автомаг.
5: Удобно, вы

0: 50.
1: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня афишу начинаем с кинопремьер. Поехали. Боевик-триллер «Бегущая». Майя – успешный адвокат, который готовится к самому важному судебному процессу в своей карьере. Но обычная утренняя пробежка в парке превращается в кошмар, когда загадочный голос телефонной трубки сообщает ей, что ее маленький сын похищен. 16+. Также на экраны выходит семейная комедия «Мой папа – медведь 2». Повзрослевшая Маша решает устроить своему папе Мише личную жизнь, из-за чего папа ругается с дочерью, так как та сует нос не в свой вопрос. А дальше все самое интересное, конечно. 6+. В 19:00 сегодня ресторан «Максимилианс» зовет нас на квиз о русских и зарубежных ситкомах. И что-то мне подсказывает, что это будет очень весело. 18+. Завтра, 4 сентября в 20:00 в Доме печати пройдет импровизационное грю-шоу. Зрители рассказывают свои истории, а комик Игорь Еговцев превращает их в шутки прямо на сцене. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Послушаем эту историю полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
3: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
7: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
8: Реклама застройщик ООО «СЭС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Домрац». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

только что красивая вещица. Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель на Красной Армии. И нет ничего удивительного в том, что они вырвались в главный тюменский чарт. Пока только на 20-й строчке красуются ребята. Но что-то мне подсказывает, что к концу этой недели они поднимутся выше. Ну уж очень шикарная пластинка. Ну а если ты хочешь их поддержать своим лайком, заходи на наш сайт redarby.fm. Тебе нужен раздел «Музыка», а именно «Выборка». И кто знает, возможно, уже завтра услышим их, ну, как минимум, в первой десятке. Сейчас же послушаем последний хит группы «Градусы», песня «На ресницах», сразу после диджея Маршмеллоу «Friends» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 22 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 19. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа Fast Boys с кайфовой темой «Music Sounds».

0: Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313 723 202 0 17 01.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
2: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.

Слушайте меня не 17:00. Мы продолжаем плавно продвигаться в сторону вечера, в сторону окончания этого рабочего дня уже в компании коллектива «Казаки» делают хиты из песни «Облака». И прямо сейчас послушаем тему «Бизар» от Мадонны.

На Красной Армии дуэт Эмом, Пала и Дженни с любовной лирикой в пластинке «Дракула». А завтра утром встретим наш красноармейский дуэт Саши Самойлова и Яны Кушнир в утреннем шоу «Рэд». И завтра же последняя возможность выиграть пригласительный на форум TNF Expo для предпринимателей, сотни компаний, тысячи профессионалов. В общем, весь движ промышленной энергетической отрасли. Присоединяйся завтра к Саше и Яне с 7 до 10. Они подробно все для тебя расскажут, в том числе, как выиграть этот самый пригласительный. В Тюмени уже 5 часов 11 минут. Мы движемся далее. На очереди Рэй с зажигательной пластинкой «Where is my husband?» и прямо сейчас тема «Аллеи» от Джонни на Красной Армии.

0: секунду. Предстоящим вечером плюс 18. Синоптики осадков не обещают.
1: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Горячая тема 8-901 от Ольги Серябкиной и Димы Уриха.

0: также ждем свежий выпуск новостей от Антона Павлова уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
3: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
4: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
0: Плюс вайб на Красной Армии.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: новости к этому часу. В студии Антон Павлов. Антон, привет.
1: Добрый вечер. Тюменские поисковики установили имена троих красноармейцев во время летнего этапа экспедиции. Это Александр Владимирович Притчин, Александр Федорович Сафронов и Закир Талипович Талипов. Об этом в своих социальных сетях написал губернатор Тюменской области Александр Мор. Теперь общественникам предстоит найти родственников идентифицированных солдат. Напомню, ребята обследовали места боев времен Великой Отечественной войны в Новгородской, Тверской и Смоленской областях. Всего поисковики подняли останки 19 бойцов Красной армии. Тюменцев приглашают посетить новую передвижную интерактивную выставку «Просто о нефти». Ее откроют в музейном комплексе имени Словцова 10 сентября, пишет информационный центр правительства Тюменской области. Экспозиция знакомит посетителей с профессиями нефтяной отрасли, современными технологиями и ключевыми процессами добычи углеводородов в Югре. Посетители смогут потрогать нефть в специальном боксе, поработать на симуляторе оператора добычи, рассмотреть капли нефти в 300-кратном увеличении и многое другое. В Тюмени круглую баню выставили на торги. Объект культурного наследия «Общественная баня» может перейти к собственнику за 1 рубль. Но он будет обязан провести полный комплекс ремонтно-реставрационных работ, чтобы вернуть зданию исторический облик и сохранить его для будущих поколений. Как сообщили в Комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, покупка такого исторического здания не только приобретение недвижимости, но и большая ответственность. С новостями пока все. Следующий выпуск на «Красной армии» через час.

0: Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
7: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: «Тримет».
10: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
11: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
13: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
14: Реклама застройщик ООО «СЭ СВ Недвижимость». Проектная декларация на «Шлочка.рф». Ипотека от АО «Банк Добра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуквартира. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

На Красной Армии Люся Чеботина с пластинкой «Зеленые глаза» в продолжении этого дня, плавно переходящего в вечер, на часах уже 17:47. Предлагаю эти минуты скрасить абсолютными хитами. Скоро музыкальную коллекцию пополнит Гаязов Бразерс с огненной темой «Санта Лючия». И прямо сейчас отметится сингл «Lazy» от диджея Лая и Алисы. Это «Красная Армия». Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Супер трио Джакон, Джиган и Ари с темой «В эту ночь».
2: Эту ночь я забуду все под тобой. Давай откроем двери в рай. Лишь в эту ночь.
1: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
3: Реклама.
4: Группа «Многоточие» в Тюмени.
5: Жизнь так бывает.
4: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
6: Вы достойны лучшего. В Сибирь Оптике. Поступление новых коллекций. Gucci, Montblanc, Lacoste, Richemont, Charmot и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
9: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
10: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
9: Специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Захват!

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Только что группа «Нептуника» с пластинкой «What If» завершает этот час на «Красной армии». «What If» — ну это что? Как переводится «что если»? Вот что если Сережа сейчас расскажет нам интересную новость?
1: А вдруг случится, да. Ты вообще как к «Гарри Поттеру»?
0: Я хорошо «Гарри Поттеру», но я не супер-супер фанат, но очень хорошо, лояльно.
1: А новый тизер видела?
0: Нет, еще не посмотрела.
1: Слушай, неплохо прям. Меня даже удивили. Я вот ярый фанат «Гарри Поттера», и я как-то очень скептически относился к сериалу, но я посмотрел каст, во-первых, очень достойный. Во-вторых, в целом, ну, как будто бы так же по букве все снимают. Ну, посмотрим, нужно дождаться. А ждать, кстати, недолго. 25 декабря уже первый сезон.
0: Повод есть зиму
1: стартует.
0: Ждать.
1: Да, да, наконец-то. Да, ну что, мы дальше ждать не будем, будем двигаться в сторону отдыха. Тебе пожелаю хорошего вечера.
0: Тебе хорошего эфира, пока.
1: Спасибо, пока. 6 часов в Тюмени. Ну что ж, дальше будем двигаться под пластинку Bieber X, David Guetta, Sad Girls уже скоро и прямо сейчас некоторые мысли Тимы Белорусских.

Музыкальное волшебство, Бибер Рекс, Дэвид Гетта, Сет Гёрлс. Ну и да, что касается волшебства, новый тизер сериала по Гарри Поттеру вышел. В ролике показали Хогвартс и возвращение старых героев. Шоу вновь расскажет историю мальчика со шрамом, но только в более расширенном формате. 25 декабря ждем премьеру. Вообще, судя по ролику, получилось все действительно неплохо. Ну и еще немного о кино, а точнее о сериалах. Второй сезон «Джентльменов» Гая Ричи вышел. Все 8 серий доступны на Netflix. Спин-офф легендарного фильма настолько зашел зрителям, что его продлили на третий сезон. Так что вечер у нас будет занят, я так полагаю, просмотром сериалов точно. Ну, 100% будем слушать музыку прямо сейчас. Далее для тебя Skrillex, Diplo, Justin Bieber, Where Are You Now? И уже сейчас послушаем Мота, Инда Клаб. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Up Now и The Warning с пластинкой To Corazon. Буквально через 2.5 минуты, ну а чуть позже не пропусти свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
3: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
3: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
3: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС. Гортвень. УГРН 107-720-305-866-8-16+.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.ru. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и

0: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
1: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру

0: выпуском новостей в студии Антон Павлов. Антон, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюменской области завершается пик сезона активности клещей. Об этом пишет КП «Тюмень». По данным регионального управления Роспотребнадзора, на конец августа медики зарегистрировали более 12 тысяч обращений от людей, которых укусили клещи. Из них каждый шестой ребенок. Специалисты исследовали почти 2000 паразитов. Практически каждый третий оказался переносчиком боррелиоза, а около 3% были заражены вирусом энцефалита. Специалисты напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики является вакцинация. В Тюменской области 9 и 10 октября состоится форум креативных предпринимателей КПД. Событие пройдет в здании технопарка в Тюмени, сообщает Тарки. Участники узнают, как с помощью нестандартных решений добиваться результатов в девелопменте, как сделать ивент-менеджмент в ресторане драйвером прибыли, как использовать сторитейлинг в продажах без давления на клиента. Кроме того, гости увидят, как технологии помогают быстро прототипировать идеи и применять их в своих проектах. Форум будет полезен всем, кто хочет научиться системно зарабатывать на творчестве. Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил для жителей Тюменской области и других регионов России

0: возможность межрегионального переноса номера. Компания сняла региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Для работы процедуры с первого дня оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры. Это были все новости. Далее на Красной Армии музыка.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дивек с классным треком «Slow Down». Ждем этого топа на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
2: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
3: Медицинский центр М+. Верь опыту.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
7: Тройная выгода в N+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

История «Got to love you» очень такая теплая. Кстати, также с теплом тебя встретит уже завтра утреннее шоу «Red». Присоединяйся к Саше и Яне с 7 до 9. Ребята, точно раскачают твой день. Кое-что получишь в подарок. Ну, а еще кое-что обсудишь, да. В общем, подключайся, наслаждайся теплой компанией. Далее, кстати, для тебя еще и теплая музыка. «Jonas Blue Girl» на подходе. И уже сейчас появится Джонни Федук «Лето». В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем вещицу под названием «Animal» от Кацай. Менее чем через 2 минуты здесь, на Красной Армии.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
4: На Красной Армии.
0: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
5: Плюс вайб.
4: На Красной Армии.

Тюмени 7 часов. Всего 3 балла у нас на дорогах. Затруднение небольшое есть на 50-летие октября. Всего 13 минут, ну ничего страшного. Далее для тебя Мерк и Кремон с классной историей «Партенопе».

Красной армии Макан, его «Асфальт 8», настоящий суперхит был в свое время. Сейчас этот исполнитель служит в армии. Ну что ж, ждем его в конце ноября 26-го года. Этот парень вернется и, думаю, еще даст жару музыкального. Далее, кстати, у нас из музыкального арткасти «Бриллиант». Послушаем этих ребят уже совсем скоро. И прямо сейчас появится «Темпер Сити» с пластинкой «Self-Aware». В Тюмени 19 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера. We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 25 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Энзра с новинкой «Ты не бойся ночи». Буквально через 2,5 минуты послушаем полностью.
3: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
4: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
3: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
4: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
3: Билеты от 2990 рублей.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8. 16+.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом.

Дмитрий Пал в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем вещицу от Лирика «Аутентичная». Ждем эту love story на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
6: Захавал!

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
2: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
3: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка. Выборка.
4: Номер один на этой неделе. Очень стильная работа от Anota и 54 Ultra. Talk to you.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в

Это Маршмелло и Portugal The Man на Красной Армии с яркой позитивной историей Феникс. Да, позитива хватит и завтра, потому что завтра с 7 до 10 здесь, на Красной Армии, появится вновь утреннее шоу Red. Саш Самойлов и Яна Кушнир обязательно поднимут тебе настроение, подарят кое-что на память, ну и, конечно же, обсудят с тобой самое актуальное. Так что присоединяйся, не пропускай, чтобы легче пережить пятницу, обязательно включай Красную Армию. Далее Рамиль у нас в планах включит свой трек «Сияй», и уже сейчас появится Филатов КРСС-Т «Там, где рассвет». В Тюмени 19 часов 44 минуты. Всем хорошего вечера.

Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 313-723-202-0-1701.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
7: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

8 вечера в Тюмени. Ну и не успело лето закончиться, как я уже соскучился по теплу. Сегодняшнему дню спасибо за такую приятную погоду. Завтра будет еще лучше. Ну а сегодня серебро смотри, но не трогай. Прямо сейчас.

Перми. Вторая строчка главного тюменского чарта. Выборка Another 54 Ultra Talk to You. Заменят ли они Tame Impala и Jenny на первом месте, которые расположились? Займут ли они это место? Узнаем уже завтра. У тебя лишь есть возможность проголосовать за тех или иных исполнителей на нашем сайте radarmi.fm. Обязательно успевай сделать это до завтра, потому что завтра в 18.00 ждем Геру Адамяна и 20 лучших треков недели. Ну а сегодня у нас из лучших впереди Kima Sounds, Rise Low. И прямо сейчас невероятно зажигательный Holiday Boy с пластинкой «Моя хулиганка». В Тюмени 20 часов 10 минут. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем слушать трек Федука «Губы целуют». Менее чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Мир обоев. Николая Зеленского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем появления Джоэла Кори «Whisper». Эта позитивная вещица прозвучит на Красной Армии ровно через 3 минуты.
2: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Немного житейской мудрости от Мари Краймбрери. На Красной Армии только что, ее пластинка «Ты помнишь». Ну и рекомендую, конечно же, не забывать нашу группу во ВКонтакте. Радио «Красная Армия», всегда тебе рады. Да, узнавай первым, что происходит в нашем городе, на нашей радиостанции и вообще в мире. Всем делимся с тобой, без исключения. Ну и далее также будем делиться отличной музыкой, отличным настроением. Так что оставайся с «Красной Армией». Зовут меня Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет. Без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания. Всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: не прогнозируется и до 25 тепла.
1: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.